0: جهان محو شود. من تهدید ایرانی با
1: Эти взрухи в белорусской думке отбылися еще у конца минулого года в связи с вот этими отношениями Беларуси и России. Первое пытание несет в 2007 году.
2: Корабль-то есть музей.
3: Wirtschaft.
4: Trarira, die Post ist da. So lautet eine Zeile in einem deutschen...
5: Secrétaire d'État américain se plaignait de...